ай ба пайзе убе, пардашту парче убе, хамой хандале убе, хантом девету ай вай, сартай ба пайзе рубе, пардашти ба жер убе, хамой чау бе жер.